0: каждый день карусели. Юги метели, праздник веселья, дни и недели, верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик,
1: начнем с истерик.

Это The Haters в нашей музыкальной программе в самом начале нового часа с таким кавером на песню «Проснись и пой». Попробуй в жизни хоть раз не упускать улыбку из открытых глаз. Слушайте, как здорово! Если кто помнит, этот кавер прозвучал саундтреком к сериалу «Полярный». 7:02 в стране. Доброе утро всем, кто проснулся и уже поет. Ну, если не поет, то хотя бы танцует. Ну, а если не танцует, хотя бы что-то уже делает же, делает. Доброе утро всем нашим слушателям, всем, чьи приемники настроены на 106 FM. Меня зовут Елена Левитан, я заступила на утреннее дежурство сегодня с огромной радостью, полная силы и энергии, ну, насколько они у меня есть. И честно вам скажу, просто сейчас вот посмотрела так вокруг себя, думаю, боже мой, да я же просто Золушка. Уже и котиков накормила, и своих, и не своих, и цветочки полила, и порядок навела, и что-то тут уже подготовила, и подшаманила, и сделала. Ну, в общем, я не знаю, ну, прям вот начиная утро с хвальбы в свою честь. Можете позаимствовать это дело. Да, с утра нужно себя похвалить, нужно настроить на новый день, который мы начинаем с нуля, с чистого листа писать как историю своей жизни. 11 июня на календаре. День, конечно же, необычный. Ну, в смысле, как необычно. Ну, во-первых, он единственный и неповторимый в нашей жизни. Это уже говорит о многом, мы просто этого не осознаем. А если осознаем, то, друзья, наверное, совершенно иначе подойдем ко всему, что в нашей жизни происходит. Даже обыденного, рутинного, самого повторяющегося изо дня в день. Хочется пожелать всем хорошего, легкого пробуждения, настроя, конечно же. Хотите начать жизнь с нуля, прям вот снова сегодня? Да, пожалуйста, легко. Давайте посмотрим, что нам погода скажет. Она сегодня тоже, ну, как сказать, вот тоже единственная и неповторимая. Минут назад было плюс 16, уже плюс 17. Днем воздух прогреется до плюс 27. Обещают безоблачную погоду. Дождь, который был запрограммирован на сегодня, он уже весь вылился, то есть количество осадков. И вроде бы как день обещает быть вот далее просто солнечным, жарким, пышущим, как и положено лету. Хотя уже практически середина июня. Ну как так-то? Ну как так-то? Я еще ничего даже не успела сделать. Вот смысл, да, планирования. А тут потом раз так все, и все кверх ногами, все как-то все перемешано. Но если у вас все по-другому, я за вас просто искренне рада. Единственное, что меня всегда радует в моей вот такой сумасбродной жизни, что есть люди, которые живут рядом со мной, которые все делают исключительно по плану и запланированное воплощают в жизнь. Вот сегодня ночью начинается, ну, как бы вечером, а у нас все-таки в ночь начинается чемпионат мира по футболу, и это, конечно, меня очень радует, потому что это в какой-то степени меня будет дисциплинировать, систематизировать и в какой-то регламент временной моих действий тоже подведет, и это радует. Так что поздравляю всех любителей спорта, футбола с тем, что, да, нам с вами целый месяц удовольствия, конечно, будет невероятное. Еще не начался, а уже столько всякого там произошло. Оказывается, и новые правила ввели там по поводу 5 секунд задержки выхода с поля захода. Ну, я не знаю, если кто-то следит за такими моментами, посмотрите, забавненько, да и там у команд какие-то сложности в перемещении, в пересечении границ. Но я думаю, это никоим образом не испортит ни впечатления, ни радости от того, что мы ждали 4 года. Так, что вам ждать в эфире нашей радиостанции в ближайший час? По традиции, посмотрим, что там с народно-погодными приметами, посмотрим, что нам звезды скажут, чего ждать, как себя вести сегодня, 11 июня. Ну и, собственно говоря, вперемешку с музыкой и с тем, что вы обычно делаете в это время, мы с вами и проживем этот час. Хочется еще и еще раз всем желать, конечно же, хорошего настроения. Все ждали солнышко, замучили дожди, хотя у соседей, по-моему, там еще сложнее ситуация, я имею в виду Актюбинскую область, Кустанайскую, где-то еще просто проливные венецианские такие, скажем, пейзажи в интернете витают, крутятся. Ну, это, конечно, не очень хорошо, но я надеюсь, и это мы с вами переживем. Ну, зато будем вспоминать потом целую осень, зиму и весну в ожидании нового лета. Так что, друзья мои, ну что, проснулись? Вот так, чувствуете, я вас заговорила. Может, мне в стоматологи надо было пойти? Нет, я тут пока планирую на медсестру пойти учиться. Тем более, что сейчас уже, по-моему, открыт набор документов в медколледж наш уральский.
которому в этом году исполняется, между прочим, 110 лет, кто не в курсе. Ну вот, да, начинается прием документов. По-моему, он продлится до 20 августа. Так что, милые молодые абитуриенты, если желаете приобрести, найти профессию на всю жизнь, а там много чего есть, там и на фармацевтов, и на массажистов, ну и много чего такого. В общем, вот, пожалуйста, имейте в виду. Так, что у нас в эфире? Далее Тедди Свимс, Алан Валкер, Мираса Жугунусов, елка? Нет, елку уберем. Какой-нибудь тополь лучше посадим. Пусть побольше пуха будет. А? Как вам пух в этом году? Ну, снежок такой летний. Ну да, немного выбешивает, а с другой стороны, вроде не так уж и много. Так что напоминание о том, что да, белые мухи летают не только зимой. Ну что, все, всех уговорила, заговорила, приступаем к действиям и двигаемся в ритме музыки, которая звучит в нашем эфире. Не особо быстро, знаете, так спокойно, дышим ровно, понимаем, что надо делать все с толком, с расстановкой, с удовольствием и с улыбкой на лице.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Насколько колоритна внешность Нурлана Абдуллина, согласитесь. Вот такой вроде добряк, но такой крепкий. Вот прям так даже смотришь, когда на него, чувствуешь такую уверенность, мужскую силу. Это потрясающе. Не случайно в нашем эфире прозвучала эта песня, напомнившая о истинных ценностях, которые никогда никуда не исчезнут. Конечно же, дом. Конечно же, те, кто ждут дома, любя и сердце в любовь храня. «Дорога к дому» так называлась эта песня, и прозвучала она для нашего радиослушателя Александра. Ну вот, я уже вижу отличие, друзья мои, летних дней, летнего утра, потому что наши постоянные радиослушатели просыпаются-то раньше. Да, как минимум на час, это точно. А может быть, они и не рассказывают, и встают-то еще раньше. Но факт остается фактом. Да, заявки сыпятся гораздо раньше, чем обычно, и это прекрасно. Потому что я чувствую себя уже не одиноко, я понимаю, что вы где-то рядом. Александр, доброго вам дня, отличного настроения. Ну и, конечно же, пусть дорога к дому всегда будет легка. И берегите своего коня, и чтобы дома всегда ждали с любовью и открытым сердцем. 7.25, народно-погодные приметы. Сегодня, знаете, какие? Вот честно, я не знаю, кто сейчас вот был на улице. Меня сегодня улица встретила хором птичьего гомона и собачьим лаем где-то вдалеке. Ну, как-то я думаю, блин, ну а что так птицы-то прям активизируются? Прям вот прям так дружно так все прям какие-то странные птицы. Ну, не знаю, какие. Ну, в общем, щебетали, пели однозначно. Я думаю, ну, надо посмотреть, что там сегодня. Это что-нибудь каким-то образом отразится на погоде. И вот что нашла. Яркое солнце после дождя говорит о затяжном ненастье. Не знаю, как это расшифровать, но вот как-то так. Сильный зной. Вот, а я думаю еще, блин, ну как же так? Вот был дождь с градом. Ничего же не предвещало вот этого града. Но, тем не менее, оказывается, сильный зной в тихую погоду прогнозировал как раз грозу или град. Вот так. А если иголки чертополоха становятся мягкими и не колятся... Надо расти чертополох, понимаете, у себя во дворе. То вот если вот он становится мягким, ожидается дождь. То есть вы ходите каждое утро, потрогали чертополох. Если мягкий, значит дождь не за горами. Так, массовый полет пчел. Кульям сообщал о приближении дождя. Да что ж все про дождь-то? Все предупреждают. Как не предупреждая о дожде, все равно. Вот вчера он начался совершенно неожиданно. Мне пришлось просто убегать из-под туч. Но, тем не менее, потом вернулась и все равно попала под грозу. Так, плетение пауками паутины под дождем предвещало погожие дни. Ага, конечно, под дождем я буду смотреть, что там пауки делают. Плетут, не плетут. Ветер не стихал весь день, а ночью усиливался без смены направления. Жди продолжительных дождей с короткими прояснениями. Ну, вот как-то так. Может быть, потому что действительно дожди зарядили, и вот погода, народные приметы, они вот так, знаете ли, вот так сфокусировались именно на этом. Вот сейчас за окном смотрю, даже не колохнется. Вроде какой-то ветер присутствует, 2 метра, что ли, в секунду. А вот у меня за окном ни одна розочка, ни веточка сирени. То есть вообще не колышется, вроде так как какой-то затишье. Воздух такой стоит. Но от этого он все равно не становится хуже. Он по-прежнему с утра такой свежий, чудесный, освежающий, летний. Да, и аромат в нем, конечно, тоже этот присутствует. Так, друзья, вот и сказочки конец. Хотя это совсем не конец. Баймонд и Джан Фрай в нашей музыкальной программе с композицией «In the End». Ну, у них это конец, а у нас-то как раз продолжение. Ничего у нас не заканчивается. Мы двигаемся, слушаем, просыпаемся, строим планы и готовимся узнать, что там нам звезды советуют на день сегодняшний, на что обратить внимание и чем заняться.

0: Собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на 2 машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Мне кажется, легко создавать ремиксы на такие нетленные вещи, которые сами по себе просто прекрасны и никогда не будут забыты, что ли. Ну, главное их не испортить. Это, мне кажется, главное условие, когда берешься за такие композиции. Битлз, Мишель, конечно же, в нашем эфире в такой современной ремиксованной версии. 7:35 в стране. Звездные подсказки, астрологический прогноз для всех знаков зодиака. Чего вам сегодня ждать и как себя вести в течение дня.

Овны, день принесет много суеты, коротких поездок или мелких задач. Вокруг вас будет много разговоров, новостей и обмена информацией. Сбавьте обороты и думайте стратегически. Не пытайтесь ответить на все звонки одновременно. В общении выбирайте самый простой, дружелюбный и неформальный тон. Так вы решите любые вопросы быстрее. Тельцы. В фокусе внимания сегодня окажутся вопросы комфорта, уюта и личных ресурсов. Возможно, появится удачная идея, как порадовать себя или близких, обустроить пространство вокруг или сделать приятную покупку. Позвольте себе немного сегодня расслабиться и получить удовольствие от момента. Действуйте практично, но без лишнего занудства. Если кто-то просит о помощи, помогите делом, это вернется сторицей. Близнецы, вы в центре внимания, энергия бьет ключом. Четверг может принести неожиданное, но очень приятное известие или предложение. Обаяние на максимуме, люди к вам тянутся. Ловите момент и проявляйте инициативу, но не распыляйте силы на 10 дел сразу. Будьте открыты к случайным диалогам, сегодня они могут перерасти в нечто большее. Раки. Время внутренней перезагрузки. Интуиция обострена до предела. Вы можете почувствовать острую потребность в тишине, уединении или душевном разговоре со своим человеком. Не заставляйте себя быть душой компании, если нет настроения. Проведите время дома или в узком кругу. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Подсказки, которые придут сегодня, окажутся самыми верными. Львы, день пройдет под знаком дружеского общения, командной работы или встреч с единомышленниками. Социальный календарь сбивается сам собой, возможны приятные сюрпризы от старых знакомых. Будьте щедры на похвалу и поддержку, не бойтесь открыто проявлять свои эмоции и говорить людям спасибо. Ваша искренность сегодня – ваш главный магнит для удачи. Девы. На первый план выходят рабочие вопросы или долгосрочные цели. Ваши заслуги и профессионализм могут заметить и оценить, причем в самый неожиданный момент. Отпустите излишний перфекционизм и не цепляйтесь к мелочам. Действуйте уверенно, но мягко. Вместо сухих отчетов сделайте ставку на живое общение с коллегами или руководством. Весы. Четверг расширяет горизонты. Это может быть день ярких инсайтов, вдохновения, планирования будущих поездок или обучения. Рутина будет утомлять, захочется чего-то масштабного. Позвольте себе помечтать сегодня и посмотреть на привычные вещи под другим углом. Отличный день, чтобы начать изучать что-то новое или просто пообщаться с человеком, который вас вдохновляет. Скорпионы. День глубоких эмоциональных переживаний или решения важных совместных вопросов. Возможен серьезный, но очищающий разговор, который расставит все точки над «и». Главное – предельная честность с собой и окружающими. Не прячьте обиды и не уходите в глухую оборону. Искреннее, спокойное признание в том, что вы чувствуете, разрушит любые стены. Стрельцы. День акцентирует тему партнерства, как личного, так и делового. Окружающие, это может быть вторая половина, друзья, коллеги, будут требовать вашего внимания и идти на контакт. Настройтесь на дипломатию и компромиссы. Меньше спорьте ради спортивного интереса. Слушайте, что вам говорят, и отвечайте тепло. Сегодня очень легко укрепить важную связь. Козероги. Так, обычные повседневные дела, забота о здоровье и наведение порядка в рутине выйдут на первый план. Нагрузка может вырасти, но и продуктивность будет на высоте. Не пытайтесь совершить трудовой подвиг ценой своего сочувствия. Шаг за шагом закрывайте мелкие хвосты. Вечером обязательно разгрузите голову. Теплая ванна или прогулка придутся очень кстати. Водолеи. Творческий, яркий и легкий день. Проснется желание творить, флиртовать, баловать себя и просто радоваться жизни. Возможны неожиданные творческие озарения или знаки внимания со стороны. Не сдерживайте свой креатив и непосредственность. Если давно хотели попробовать новое хобби, встретиться с друзьями или устроить свидание, этот четверг идеален. И, наконец, рыбы. Все мысли и дела будут крутиться вокруг дома, семьи и близких родственников. Возможно, захочется переставить мебель, приготовить что-то особенное или просто побыть в семейном кругу. Создавайте вокруг себя уют и безопасное пространство. Окружите заботой тех, кого любите. Постарайтесь отпустить прошлые обиды. Атмосфера дня очень располагает к прощению и душевному теплу.
Ну вот таков он сегодняшний день, 11 июня 2026 года, четверг. Я надеюсь, что у всех все будет хорошо. Каждый воспользуется такой маленькой подсказкой. Во всяком случае, без напряжения этот день пройдет для всех, кто настроен на волну нашей радиостанции, потому что мы всегда поддерживаем, где бы вы ни находились и чем бы вы ни занимались. Ну, а иногда еще добавляем, может быть, шума, иногда всяких сплетен, ну и разной информации. Как в данный момент в нашем эфире Клава Кока, небезызвестная вам, конечно же, умеет она светиться на экранах телевизора, в интернете, как раз вот в сплетнях, в шумах, вот, и выделяясь таким отдельным луком. Но дело в том, что недавно прошел, на днях, вернее, прошел, что там, конкурс Муз-ТВ, по-моему, и вот там она стала победительницей в номинации, по-моему, «Лучший клип». Чем он отличается от всех других и чем выделился, не могу сказать. Да, там они, ну, практически участниками, соучастниками ее в этом клипе стали все звезды соседнего государства разного масштаба, разного плана. Как бы все они там вместе ей подпевали и создавали вот этот вот шум. Но, тем не менее, победительница есть победительница. Меня интересует больше музыкальный аспект, поэтому давайте послушаем. «Сплетни», «Шум», «Лук», так называется песня, клип на которую, ну, стал победителем в Муз-ТВ этого года в исполнении Клавы Коки.

И в нашей музыкальной программе с дуэтом 7 часов и 49 минут. Ну, поскольку этот час я открыла, напомню о том, что именно сегодня стартует чемпионат мира по футболу, который, конечно же, необычен тем, что будет проходить сразу в трех государствах, в США, в Мексике и Канаде. Ну и знаете, что оказывается? Ну, как оказывается? Все, что вокруг этого мероприятия будет проходить, это тоже интересно. Так вот, вам хочу сказать, что самый грандиозный околофутбольный фестиваль в истории, получается, в этом году состоится, поскольку вот действительно чемпионат мира принимают сразу три страны. Для этого образовали, создали гигантские фан-зоны в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Мехико и Торонто. И они превратятся в круглосуточные карнавалы. Там будут не просто крутить футбол на экранах, там заявлены концерты мировых поп-звезд, лазерное шоу, гастрономические маркеты, уличные еды со всех континентов. То есть, понимаете, да? Место для развлечения будет всем и вся. С чем я вас и поздравляю. Ну, кто не отправился, конечно же, болеть. Но, тем не менее, мы можем каждый вечер устраивать себе фестиваль у себя дома. Тем более, что лето. А если с друзьями, а если на даче устроить просмотр? Ой, собственно говоря, зачем там? Ну, конечно, единство, боление, вот это неповторимо. Но факт остается фактом. И это меня навело на мысль посмотреть, а что вообще этим летом, какие фестивали, какие, ну, какие-то грандиозные события будут происходить, которые, возможно, пройдут мимо нас, но, тем не менее, мы же должны об этом знать. Так что, если что-то будет интересное всплывать в информации, буду с вами делиться. Сейчас для меня главная информация – это то, что дозвонился, дописался Михаил, наш радиослушатель. И, естественно, попросил включить песню в нашу программу. Вот, эту песню я сейчас и включаю. Это Ляпис Трубецкой, Евпатория. Далее Джоэл Кори, МНЭК в нашем эфире поставит точку в этом часе. А мы с вами встретимся в следующем.

Чарли Пут открыл музыкальную программу нового часа на волне радио Кей. 8:02 в стране, 11 июня на календаре, четверг, друзья мои, после дождичка, потому что он был ночью. И даже наше дачное сообщество решило сегодня не устраивать полив, экономим электроэнергию и водные ресурсы. Ну что ж, друзья, так, что у нас в этом часе? В этом часе у нас традиционный урок казахского языка, игра для меломанов. Ну, а мне бы хотелось сказать, что у нас какие изменения произошли в погоде. Ну, потому что плюс 1, плюс 2 градуса потепления, конечно, не особо ощущается, но только что, выходя на улицу, я поняла, да, теплехонько, плюс 18 уже сохраняется. Теплая сегодня безоблачная практически погода, плюс 27 максимально будет. И ветер пока тоже без изменений, практически отсутствует 2 метра в секунду. Направление северо-западная, вода уже плюс 21 градус, влажность 77%. Между прочим, вчера на просторах Инстаграма я увидела сюжетец о том, что вот наши соседи в Актобе выбрались куда-то там в поля, в степь и обнаружили грибы. Друзья мои, целое поле шампиньонов. Видимо, с грибами тоже что-то происходит. Я не знаю, может, они и должны расти все лето. Но, видимо, вот эта влажность и теплая погода, такая вот контрастная, утром прохладно, днем жарко. Что-то произошло. В общем, произрастают вовсю. Люди собирают, счастливы до безумия. И я поняла, что да, охотой за грибами я заниматься не буду. Это не мое однозначно. Но мечта-то осталась вот так вот где-то выйти утром в поле без коня и увидеть целое поле грибов, неважно каких, ну, главное, чтобы съедобных. Мне кажется, это будет просто такой фурор для меня, это будет такой праздник, я не знаю. Ну, наверное, когда-нибудь это обязательно случится, просто мне надо выйти куда-нибудь в поле, а сидя в студии-то мало чего найдешь. Вот, поэтому, да. Ну, вот такая мечта появилась. Ну, а я вам хочу вот о чем рассказать. Да, заглянула не то что в календарь, пыталась узнать, ну, что же этим летом будет происходить такого грандиозного, помимо футбола, который продлится целый месяц, до 19 июля. И знаете что? Оказывается, ну, кстати, в основном все фестивали, они вот с середины июля и на август вот так перетекающие, это я вот так посмотрела, проанализировала. Начну, наверное, с Сиены в Италии. 2 июля и 16 августа. Понимаете? У них проходит сумасшедший средневековый фестиваль, где районы города соперничают на опасных скачках вокруг главной площади. Чем они опасны? Дело в том, что жокеи скачут на неоседланных лошадях. Сама гонка длится всего 90 секунд, но город готовится вот к ней весь год. Жители переодеваются в костюмы эпохи Возрождения, бьют в барабаны, устраивают пиры прямо на улице. Ну вот, придумали они себе такое развлечение и как-то вот, да, радуются, привлекая и, конечно же, со всего света, со всего мира посетителей. Может, нам тоже какой-то такой фестивальчик замутить, чтобы, эх, там как понаехали все, чтобы мы сказали впервые в жизни, понаехали. Вот. Но, тем не менее, не сказать, что города-то в Италии большие и такие, ну, готовые принимать большое количество людей. Тем не менее, у нас есть площади, у нас есть, ну, и у нас есть всякие традиции удивительные, замечательные. Хотелось бы, да, чтобы летняя жизнь тоже кипела, чтобы было куда пойти, на что посмотреть, в чем-то поучаствовать. Вот участие, мне кажется, это самое большее. И я вспомнила, а что это я что-то придумаю. Вот, пожалуйста, 27 числа фестиваль Weekend Роста пройдет на базе Причал, на турбазе Причал. Потрясающее место. Мы ездили туда, посмотрели локацию, потому что акционерное общество ЛАП там будет представлено продукцией от сети аптек. Очень что-то полезное, интересное наши фармацевты-консультанты будут говорить, рассказывать интересное. Там же будет присутствовать наш доктор Баймагомбетова. Это гинеколог детский. Причем гинеколог, можно будет подойти, пообщаться, поговорить. То есть там разные зоны, где можно будет и что-то узнать, и познать, и попробовать, и чем-то заняться. Ну, в общем, действительно, локация потрясающая. Состав участников именно программы тоже просто грандиознейший. Фестиваль проводится второй год. Организаторы этого фестиваля были у нас на программе «Знай наших».
В общем, на самом деле, это, я думаю, должно стать таким ярким событием в жизни, летней жизни нашего города. Там можно и по бизнесу обучиться, там можно и йогой заняться, а там можно и расслабиться, посидев вечером у костра и исполняя собственные песни, не свои песни. Ну, в общем, как вы понимаете, природа-то у нас замечательная. А там такая дуга реки, вот в этой дуге-то находиться, зелень, травка, муравка, водичка, рыбки, единомышленники. По-моему, это все замечательно. Это я к чему? Я к тому, что не надо сидеть на одном месте летом и думать только о том, чтобы вырастить 3 огурца. Надо, не обижайтесь, только пожалуйста. Конечно, надо жить полной жизнью, чтобы потом вспоминать о лете не как о том, что ну вот, опять прошло, а вот что, ах, мы там были, там были, там были. Ну и, конечно, пополнять свои страницы в Инстаграм и в других мессенджерах, чтобы ну, отражать свою активную жизнь этим летом. Так, все, рассказала, что хотела к этому моменту, и мы двигаемся дальше. Хочу представить вам канадскую, причем группу, называется она Nickelback. Так скажем, незаслуженно, что ли, обделенную вниманием. Ребятки интересные. Очень давно. Они, по-моему, с 95-го года существуют. Там 2 брата. Они их организовали, эту команду. Долго пробивались наверх. Что-то такое интересное создавали. Ну, я имею в виду вот те, кто любит настоящую музыку, где играют инструменты, поют певцы. По-настоящему. Я думаю, вам будет это интересно. Не скажу, что это прям вот легонько-прилегонько. Нет, у них есть разного направления. Ну, скажем, они много, коллаборации разные. Тем не менее, вот то, что сейчас вы услышите, такая одна из самых популярных композиций их. Действительно, я думаю, она заслуживает и внимания наших радиослушателей, и на всей планете Земля их знают, поэтому о том и все. Все уже говорят, вот вы любите BTS. Нет, я, знаете ли, и в Канаду вот тоже, оказывается, свой слух и глаза направляю. И вот вам, пожалуйста, представляю группу Nickelback в нашей музыкальной программе.

0: қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
0: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

принципе, а чего еще ждать от группы «Руки вверх»? Вот так вот, «Сияй без ответа». 8:20 в стране, друзья, продолжая тему фестиваля этого лета, который, ну, по желанию, по возможности можно посетить. Во всяком случае, вы будете о них знать. Не хотите в Италию на скачки, пожалуйста, отправляйтесь с 7 по 31 августа в Эдинбург, в Шотландию. Там пройдет крупнейший на планете смотр творческой свободы. На 3 недели весь город превращается в гигантский театр. Любите ли вы театр так, как люблю его я? В 2026 году заявлено более 3600 шоу из 70 стран. Спектакли, стендап, цирк и перформансы идут везде. От королевских театров до подвалов, пабов и просто на брусчатке улиц. Это тот случай, когда уличный фокусник может стать популярнее голливудской звезды. Представляете? 3 недели вот такого. То есть потом наешься настолько, что хватит на несколько лет вперед. Ну, для того они и проводятся. Ну, конечно, чтобы не наесться этим всем, а вот погрузиться полностью, пропитаться до каждой клеточкой своего организма вот этой культурой, искусством, вот этим чудом. Пожалуйста, еще раз напомню, в Эдинбурге это пройдет, как-то рекламу делаю, в Шотландии. Так, что у нас далее? У нас буквально через несколько минут урок казахского языка. Прямо сейчас Енлик с композицией «Доп». Вот. И уже не за горами программа «Керемире». Мы будем играть с нашими истинными меломанами. Посмотрим, может быть, сегодня тоже у нас появится новый участник. Тем не менее, то есть я начинаю заряжать свои перевертуши для того, чтобы создать вам некие сложности и проблемы. Посмотрим, как вы справитесь сегодня с задачей угадывания. Хотя думаю, что тут думать? Конечно, справитесь. Насколько быстро, скажем, вы справитесь с ней. И все. Все здесь, все с нами. Ну, поехали.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кайрлы кеш или кеш шарык. Добрый вечер. Кайрлы кеш. Кеш мазала сам айбетпе. Добрый вечер. Извини, что поздно беспокою. Кайрлы кеш. Добрый вечер. Кеш мазала сам айбетпе. Извини, что поздно беспокою. Кайрлы кеш. Кеш мазала сам айбетпе. Кайрлы кеш. Добрый вечер. Кеш мазала сам айбетпе. Извини, что поздно беспокою. Кайрлы кеш. Кеш мазала сам айбетпе.
0: Учим казахский язык

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8.

к нам в студию для того, чтобы назвать исполнителя или название песни, или напеть эту песню. Это все будет считаться ответом и будет принято в правильной версии. В принципе, все, что нужно знать для тех, кто, может быть, впервые сегодня рискнет поучаствовать в нашей программе. Мы берем практически исключительно знакомые. То есть, если вы, это слышала только я и никто другой, такого не может быть. Это то, что вы обязательно когда-нибудь слышали. Возможно, призабыли, как зовут исполнителя или исполнительницу. Но на то она и программа. И иногда интересные факты всплывают, потому что, когда мы подбираем те или иные композиции, конечно же, пытаемся освежить и собственную память про этих исполнителей. Вот сегодня, кстати, стало для меня, ну как, открытием отчасти, потому что... Почему? Расскажу после того, как вы разгадаете эту песню. Я думаю, сложности не возникнет. С памятью наших радиослушателей все хорошо, поэтому просто дала возможность вам припарковаться, устроиться поудобнее, прежде чем вы начнете звонить наперебой и угадывать, что же это такое сегодня у нас загадано. Готовы, друзья мои? Хочется пожелать всем удачи. Конечно же, я прекрасно понимаю, что вы и так все знаете. Но надо еще, чтобы стать победителем или просто ощутить себя победителем, приложить маленькое усилие, набрать наш номер телефона. Так, готовы? Тогда слушаем перевернутый фрагмент композиции.

0: А вот и отзвучала композиция. Пока она звучала, пришло сообщение от нашего слушателя Дмитрия, который сейчас куда-то направляется вместе с дочкой Анечкой, которой он просит передать привет. Анечка, привет, доброе утро. Хорошего дня, настроения. Я песенку поставлю чуть попозже. Сейчас поиграемся, угадаем, что это такое у нас было. А может, папа ваш знает, а не вы, не, может быть, вы знаете, Анечка. Ну, во всяком случае, вот песня прозвучала, фрагмент этот перевертыш, и вам теперь нужно только позвонить к нам в студию по номеру 8-771-202-1006 и назвать, что же это было. Аня, привет. Маши мне рукой. Так, есть телефонный звонок. Давайте примем и узнаем, кто это у нас. Так, что у меня тут, как всегда, с пальцами?
1: Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте.
1: Елена, всех приветствую.
0: Так, приятно. А как вас зовут?
1: Меня зовут Самат, я ваш слушатель.
0: Самат? Правильно я говорю?
1: Верно все.
0: Так, рада слышать вас, Самат. Скажите, вы впервые к нам дозвонились или участвовали уже?
1: Нет, я даже у вас однажды вроде был. Да, ну, я имею в виду, я однажды был у вас.
0: Вы даже однажды у нас были? Слушайте, ну я вот прямо сейчас даже я вспомнила себя в молодости. Когда кого-нибудь встречаешь, говорю, да, мы, кажется, с вами были. Самат, где вы движетесь сейчас?
1: Движусь я в сторону родительского дома.
0: Ага, все, поняла. Так, давайте, не отвлекаю. У вас есть версия, да? Что это было, что за песня?
1: Ну, мне так показалось, что это наш певец Ахын Батырхан Шукенов.
0: Ух ты!
1: Саксофон просто услышан.
0: А, саксофон, да, там есть, но версия неверная. Блин, как жаль. Но я тем не менее, Самат, хотите кому-нибудь...
1: Ну, ничего.
0: Привет, можете...
1: Конечно.
0: Передавайте привет.
1: Всем привет передаю. Давайте, ребята, всем позитива, всем драйва. Хорошего лета.
0: Да.
1: Пусть у всех все цели сбываются, достигаются.
0: Потрясающе вы говорите. Очень хорошо говорите. Прям надо на радио чаще звонить. Я буду отдыхать, вы будете разговаривать. Самат, и вам хорошего дня. Ну, к сожалению, песня не та. Вы не угадали ее. Тем не менее.
1: Ну и ладно.

0: ладно.
1: Звоните еще. Вот с таким настроением нужно жить. Все правильно. Спасибо. До связи в эфире. Так, вот, друзья мои, хорошо. Пошла жара. Так, сейчас что? Буду ждать еще звонков. Буду ждать звонков. Саксофон, да. Может быть, это стать подсказкой или нет? Может быть, но вот вы уже знаете, что это не Батырхан Шукенов. Это немного другая песня. Давайте, может быть, еще раз послушаем. Мне показалось, что там мелодия прослеживается. Давайте-ка еще раз просто послушаем, что там эти 26 секунд. А вот женский голос все-таки, да, чувствуете? Женский, по-моему, вокал.

0: А вот видите, и специфически сейчас вокал вот этот был в конце особенно. Мне кажется, по нему можно было как-то угадаться. Ну, неужели никто не помнит? В том-то и дело, что... Давайте я сделаю подсказку. Это группа. Но мы ее ассоциируем исключительно с вокалисткой. И как бы говорим, вот, поет она. И для меня стало открытием, что это английская группа. Там помимо нее еще есть три музыканта. Группа такого эклектического характера, потому что они совмещают очень много разных стилей. Но, не знаю, к счастью или к сожалению, вот самыми популярными у этой группы две песни. Две. Одна из которых сегодня мной загадана. Вторая. И они такие спокойные достаточно совершенно. Вот как бы еще-то вам подсказать? Ну, конечно, можно подсказать. Вот сейчас мои коллеги тут рядом ходят, как коты вокруг сметаны. Не знаю, что хотят. Зарплату уже потратили. Значит, недавно, в недавне выпущенной композиции... не помню, кто поет. Используется название этой группы. Ах, есть звонок. Ага, есть звонок. И это, по-моему, Айя Жан. Давайте узнаем. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Айя Жан, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А что так печально? Как-то серьезно прямо у вас сегодня утро началось. Вот-вот-вот. Переходим на смех. Неудержимый, бессмысленный, громкий. Так, рассказывайте, как у вас дела, чем заняты?
1: Замечательно. На работу.
0: Опять?
1: Привез муж. Да,
0: апарт. На работу, замечательно, привез муж. Это же замечательно.
1: Замечательно, да.
0: Так, а отпуск когда?
1: В отпуск съездили уже.
0: Да ну!
1: Но еще бы не помешал еще одеваться.
0: Угу, понятно. Ну ладно, тогда вы еще не сильно уставшая. Но я понимаю, что уже загоревшая.
1: Да.
0: Все, понятно. То есть порцию солнечных лучей получили. Теперь давайте порцию удовольствия от того, что вы сейчас назовете правильно исполнителя, прозвучавший.
1: Так, я могу песню...
0: Спеть.
1: Да, спеть.
0: Ну давайте.
1: Ну, с ошибки, может, оно, есть такое слово. Ну, это как на четыре буквы исполнитель.
0: На четыре буквы?
1: Девушка.
0: Девушка, да.
1: Шаде.
0: Конечно. Она танцует под шаде, танцует прямо на мне, вот.
1: Ну, на медленном, да.
0: Да. Абсолютно правильно, Жан, вы угадали. Но да, ее зовут Шаде Аду, это солистка этой группы. На самом деле, и группа называется Шаде, но на самом деле это группа, ну вот, а ее зовут. Ну что, ваше право передавать приветы, вы победительница, я вас поздравляю.
1: Спасибо большое.
0: Так.
1: Привет передаю супругу, который слушает меня.
0: Так, подслушивает, он подслушивает.
1: Он на работу есть.
0: Ага, так.
1: Спасибо, что он привез.
0: Спасибо, что привез.
1: С утра. Рядом поддерживает.
0: Так.
1: Главное, чтобы не болел. Всему Уральск привет. Хорошо отдохнуть, кто в отпуске. И хорошего дня. Вам спасибо, что вы у нас есть.
0: Спасибо вам за добрые слова. Спасибо. Мы у вас есть. Вы просто это знаете. Всегда поддерживаю. Хорошего вам рабочего. Ну, ничего не сложного. То есть обычный день, скоро выходные.
1: Да.
0: Все. А на выходные куда отправляетесь? Какие-нибудь фестивали, отдых, рыбалка? Что?
1: Завтра в другой город.
0: Ух ты ж. Далеко-далеко?
1: Ну, в Атро.
0: А, хороший город. Все, на... за рыбой. Да, завидую. Спасибо большое, Жан. Ну, я надеюсь, вернетесь из Атрау и снова с нами будете играть?
1: Конечно.
0: Все, тогда я спокойно говорю вам до свидания, до связи в эфире.
1: До свидания.
0: До свидания. Имя ваше я вписала в летопись наших победителей. Абсолютно верный, правильный ответ. Ну, вот вы, вот так вот. Есть желание победить? Вот оно и есть. Действительно, это группа Шаде, английская группа, названная именем, ну, скажем, своей вокалистки. Smooth Operator. Так называется композиция. Одна из двух, которых, ну, в общем, в свое время, ну, как медляк, ее постоянно везде крутят. Ну, а сегодня она звучит, потому что все слышали песню «Она танцует под Шаде», а кто такая Шаде-то, и никто ее не знает. Ну вот, видимо, теперь вы будете знать, под что она танцевала прямо на нем. Ну, там вроде же про то поет. Ца. Сейчас поется про другое.

конечно же, Виктор Цой, песня под названием «Муравейник». И не случайно в нашей музыкальной программе это музыкальный привет для Анечки от папы Дмитрия, который сейчас передвигается по городу в автомобиле, слушает радио «Кей», за что искренняя благодарность от меня лично и нашей радиостанции. 8 часов и 54 минуты в стране. Выходим на финишную прямую этого музыкального часа. И вот что я еще обнаружила. Друзья мои, оказывается, в сентябре, в начале месяца, во Франции раз в два года на побережье Нормандии проходит фестиваль гигантских воздушных змеев. Съезжаются лучшие конструкторы воздушных змеев со всей планеты. Ну, они-то об этом, наверное, знают. В небе парят конструкции размером с трехэтажный дом. Можете себе такое представить? Я так-то просто змеи себя в руках ни разу не держала. А тут вот, пожалуйста. Огромные светящиеся осьминоги, киты, драконы. Это невероятное инженерное и художественное зрелище, от которого задирают головы и дети, и взрослые. Ну вот, имейте это в виду, хотите чего-то необычного, то вот, пожалуйста, либо сами конструируйте и езжайте как участники, либо просто можно поехать и насладиться во Францию. Все во Францию. В сентябре во Францию. Так, это что касается информации о фестивалях, которые проходят летом. Конечно же, удобные погодные условия для того, чтобы проводить время на открытом воздухе. Практически все это такие опен-эйры. Так, друзья, что я хотела сказать? А я хотела вам сказать, что в финале этого часа прозвучит песня. Ну, как вам сказать, песня? Тоже нашла ее на просторах интернета. Очень мне показалось сочетание голосов умилительное. А вот эта тонкая часть, не знаю, детская или взрослая, которая, собственно говоря, и обозначает название ее «Ты не бойся ночи», очень напоминает песню из кинофильма про беспризорных детей у Курского вокзала. Ой, боже мой, я даже так не смогу. Но вот что-то из этой оперы. Ну, очень прикольное сочетание, поэтому, ну, можно один раз такое послушать. Под названием «Энзро». Вот так вот это позиционируется творение под названием «Ты не бойся ночи». Звучит прямо сейчас под финал часа.

0: Тоже действительно, если есть понятие не пара, так вот это прям вот не пара, не пара. Ты доверься мне, родная, и пошли. Эндро, ты не бойся ночи, я рядом. Не знаю, кого из них больше бояться и какие образы вообще возникают в голове, слушая вот эти два необычных голоса, я так думаю, созданных искусственным интеллектом. Ну, вот оно, искусство разное. Бананы, пристегнутые скотчем к стене, или Эндро в нашем эфире с песней «Ты не бойся ночи, мы рядом».
1: Уралда сағат 9.
2: В Уральске 9 часов.

Да, я тоже верю, что могу летать, но только во сне. 9:02 в стране. Новый час мы с вами распаковали благодаря Унейл Айзи и Данны Макс. И вот что хочется сказать в этот момент. Температура уверенно повышается, как и положено, +21. Осадков не ожидается. Тут должны быть бурные аплодисменты. А что, я тоже могу? Что, у нас аплодисменты не бывают в это время? В это время аплодисменты не бывает. Ну, можете сами похлопать, потому что, да, прям вот чудесный летний денечек сегодня нарисовался. Ветер вообще практически стих, не знаю почему. Ну, вот, наверное, вот то, что он тут гонял, нагонял, разгонял, устал. Ветер устал. А мы с вами еще полны силы и энергии, потому что день только начинается. У меня впереди еще один час дежурства здесь с утра в студии Радио Окей. И у нас программа приветов и поздравлений в 9:30. Конечно, я бодра, полна сил для того, чтобы все это выполнить, передать, донести. Да, передать. Вот, все это до адресатов. Ну и, конечно же, сопровождать вас в день сегодняшний разного рода информации. Значит, что нашла? О том, что 24, что там про август, 24 июня, праздник солнца в Перу. Да, теперь надо вспомнить, где это находится. Тоже хорошо. Вспоминайте. Вот праздник солнца в Перу проходит 24 июня. Воссозданный точь-в-точь по древним традициям инков. Тысячи актеров в золотых одеждах, перьях, со старинным оружием собираются в крепостях Перу. Проводятся ритуалы благословения земли, звучат этнические инструменты, воссоздается атмосфера великой древней империи. Визуально это выглядит как съемки дорогого исторического кино. Вот на всякий случай. Ну вот как-то так. Любите подобного рода мероприятия? Добро пожаловать в Перу. В Куско на культурный фестиваль «Инти-Райми». Так он называется, фестиваль «Инти-Райми». Не «Интим» никакой, а просто «Инти-Райми». Вот, это такой вот праздник солнца они устраивают. Ну и спасибо на этом, за это им большое. Может быть, благодаря им мы с вами и живем, и земля еще цела, и все хорошо у нас с вами, я надеюсь. Правда, они не знают про нашу радиостанцию, ну да и ладно. Так, что еще про программу сказала? Так, кстати, я же не сказала в программе «Керемире», что мы разыгрываем. Да, я думаю, вы и так знаете, у нас есть это на странице в Инстаграм, подарок, который мы разыгрываем в этом месяце. Про фестиваль роста я сказала. Запущу небольшую интригу. Если у нас завтра все получится с одними замечательными людьми, то, возможно, со следующей недели, а может быть, через неделю. Нет, наверное, со следующей... Ай, может быть, через неделю. Ну, мы подумаем. Мы запустим еще одну игрульку, короткую, простую, которая у нас уже была. «Радиозаправка» она называется. Помните? По номерам ваших автомобилей, поскольку большинство наших слушателей в авто, нам бы хотелось вас, конечно, немного не то что замотивировать, а поддержать и сделать вам приятное. Поэтому будьте здесь, будьте с нами. Ну вот посмотрим, если завтра все действительно получится, мы решим. На следующей неделе или через неделю устроим вот этот вот розыгрыш. Чего? Розыгрыш чего? Я думаю, все владельцы авто, водители знают прекрасно, что им нужно. Так, самое главное. Так, что у нас? Далее у нас Сергей Лазарев с песней «Если бы я мог». Не скажу, что она прям такая, прям вот т.д. Ну, просто одна из последних, с которой он прям так фестивалит везде. Опять же, к слову о фестивалях. Фестивалит, достигает каких-то побед, ну, внимания. Ну, и, собственно говоря, продолжает творить и быть на высоте, скажем, чартов разного рода своего творчества. Сергей Лазарев. Душевненько так, душевненько. А почему нет?

сказать, не задавалось подробностей, про каких всех звезд нам пропели Smash Mouth в нашей музыкальной программе, но достаточно лихо и зажигательно в 9.20 по нашему времени, времени Казахстана. 11 июня на календаре, так, в 0 часов, по-моему, по нашему времени, сегодня состоится первый матч чемпионата мира между сборными Мексики и ЮАР, а за 90 минут до этого состоится торжественное открытие, мексиканское открытие чемпионата. Первая группа вступает в борьбу. Я уверена, истинные болельщики делают ставки, болеют, переживают. Вот. А потом, по-моему, Чехия с Южной Кореей сыграют в 7 утра по нашему времени. Так что, приступив к своей работе, я буду одним глазом следить за тем, что будет происходить в этом матче. Я думаю, все так будут поступать в ближайший месяц, однозначно, совмещая одно с приятным, с еще более приятным. Так, ну в этот момент я бы хотела сказать о другом. Дело в следующем. Нашла еще один интересный фестиваль, который проводится в конце августа и захватывает и сентябрь, то есть 31 августа по 7 сентября. И проходит он в пустыне Black Rock в Неваде, в США, между прочим. Это такое место для радикального самовыражения посреди безжизненной пустыни. На неделю участники строят с нуля футуристический город будущего с безумными машинами на колесах, фантастическими скульптурами и неоновым светом. Как они это все туда проводят? Ну, скорее всего, какие-то генераторы невероятные. Здесь, на этом фестивале, запрещены деньги. Все основано на дарении и взаимовыручке. То есть неделю они вот как-то там друг друга поддерживают и выручают. В финале все постройки, огромную деревянную фигуру человека сжигают дотла, возвращая пустыне первозданный вид. Ну вот скажите, вы знали об этом, что вот каждый год там что-то такое проходит? Я не знала. Но прикольно, но интересно. То есть, да, люди развлекают себя как могут. И еще при этом самовыражаются. Это же вообще очень важно для каждого из нас. Не просто выражаться, когда тебе наступили на ногу или подрезали на дороге, а вот самовыражаться, что-то творить, какие-то мысли свои в другие формы воплощать. Вот это совершенно иная история. И это важно, и это подумайте об этом. Ну, когда будет время. Сейчас же не об этом. Сейчас день набирает обороты. Сейчас нужно успеть сделать все, чтобы на завтра осталось поменьше, а завтра вообще уже ничего не осталось, чтобы на выходные уйти с чистыми руками, совестью и светлой головой. Чтобы, да, хватило силы на выходные. Поэтому оставляю вас с этой информацией, продолжая нашу музыкальную программу композиции «Сообщение в бутылке» от Color Blast и готовлюсь к программе «Кто сегодня молодец?» программы приветов, ваших поздравлений. Буду собирать их в один список, в одну кучку, чтобы не пропустить ничего.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таз ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: Ну, конечно же, мы все молодцы, потому что проснулись, уже все на работе, все чем-то заняты, важным, неважным, но все равно, ну, не просто же сидим, правда, как я вот тут в студии. И то даже я чем-то полезным занимаюсь. Вот сейчас буду передавать приветы, ваши поздравления, которые пришли к нам на WhatsApp. И это замечательно, значит, вы есть, вы где-то рядом, а мы рядом с вами. 9 часов и уже 31 минута. Начну с поздравления в адрес сотрудника акционерного общества «Талап», который сегодня отмечает свой юбилей. И это мастер-универсал, хозяйственная служба номер один, Суменков Илья Иванович. Вот уж на самом деле мастер-универсал. Нет того, чего он не умеет. Нет того, что он не мог бы исправить. Нет того, что он не мог бы сделать. Все умеет, причем делает всегда основательно, скрупулезно. Подходит ко всему так, вот знаете, не спустя рукава. Вот золотые руки, мастер на все

0: подает своей, скажем, своей работой, своим образом, конечно же, пример. Вот таким нужно быть. И знать свое дело, уметь все делать, конечно, оставаться при этом замечательным, добрым человеком. Счастья вам, здоровья, всех благ и отличного праздничного настроения. Все обнимаем вас. С днем рождения. Так, сообщения, которые пришли к нам на WhatsApp, не так уж их и много, но вот, тем не менее, с огромной радостью начинаю передавать. Здравствуйте, хотим поздравить сегодня с днем рождения нашу Оксану Владимировну. Желаем, чтобы дома всегда все было благополучно, дети радовали, здоровье никогда не подводило. С праздником вас, хорошего настроения, Марина и Сергей. Привет всем уральцам. Передаю привет и моим девочкам Гульнас и Эльмире. Отличного четверга, девчонки. Это сообщение от Динары. Здравствуйте, Радио Кей. Сегодня мы поздравляем с днем рождения Жасулана. Желаем ему успеха во всех начинаниях, семейного тепла и отличного настроения. Семья Бегалиевых поздравляет Жасулана, а мы, естественно, присоединяемся к этому поздравлению. День рождения должен быть ярким, незабываемым. Да, пусть все добрые пожелания сегодня исполняются в ваш адрес. Так, еще одно сообщение. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу дорогую Улболсон Гарифовну. От всей души желаем ей долгих лет счастливой жизни, бодрости. И пусть каждый день приносит только радость. Поздравляют друзья, коллеги, семья Утигалиевых и все. И мы, Радио Кей, тоже. Вот это все, что сегодня по сусекам наскребла, собрала в нашу программу. Ну, я понимаю, что все заняты, конечно, надо успевать все. Поэтому спасибо большое, кто прислал сообщение. Кто не получил персонального привета, ловите его от радиостанции ОК, от меня лично, всем обнимашки. И привет! Хорошего всем дня и, конечно же, удачи во всех этих... Ну, почему удача? Какая удача может быть? Ну, если так, это вот удача что-то такое мимолетное. Мы-то же привыкли все своим трудом, своим умением достигать. Поэтому пусть у всех все получается. Все, что запланированное, пусть будет выполнено. Я запланировала познакомить вас с песней Вани Дмитриенко под названием «Ладони». Почему обратила на нее внимание? Там игра со звуком, конечно, такая забавная достаточно. Не могу сказать, что это, то есть, верх чего-то такого, но ну как-то звучит это интересно. Мне нравятся всякого рода эксперименты. Иногда они работают в плохую сторону, иногда в хорошую, но иногда просто вот так привлекают внимание. Ваня Дмитриенко сейчас на пике своей популярности, надо сказать. Его песня «Шелк» или, по-моему, «Силуэт» очень даже зашли, и все многим нравятся. Но вот я нашла другую совершенно Салуки и Ваня Дмитриенко с песней «Ладони». Если прислушаться, сделать погромче, да, можно понять, что там какой-то вот прям вот, не знаю, что они хотели этим сделать. Ну, давайте послушаем.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

Барлықты бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Музыкальной программе с замиранием сердца открывают куда-то дверцу. Ну, с открытием и попаданием не в ту дверь истории вроде как заканчиваются и потом снова появляются. Поэтому знаете что? Двери открывать всегда осторожно. На всякий случай. Ну, а я с замиранием сердца подошла к моменту, когда нужно сказать всем пока, потому что время расставания подошло, но ненадолго, потому что сегодня в 13:00 в нашем эфире запланирована встреча в рамках программы «Ваш доктор» с стоматологом, ортодонтом поликлиники «АОТАЛАП» Даной Батырбековной Кисметовой. О чем-то актуальном пойдет речь, о каких-то вещах, которые сейчас очень популярны, и как это можно сделать, и что это. И вообще, если у вас есть вопросы, конечно, можете присылать их нам и на WhatsApp, и в прямом эфире будем ждать вообще. Она придет к нам отвечать на те вопросы, которые чаще всего задают и наши пациенты. Мы их собираем в течение определенного времени, готовясь к программе. И вот на эти вопросы актуальные и будут звучать ответы. В 13:00 напомню, в прямом эфире радио ОК и в прямом эфире на странице АОТАЛАП в Инстаграм. Ну и подводя итог, скажем, такому фестивальному настроению этого лета, не могу не сказать, что то, что я вам перечислила, конечно, это не все. Например, пройдет мировой фестиваль поп-культуры, кино и гик-индустрии в Сан-Диего. Это тоже в конце июля. В Бельгии мекка электронной музыки в июле состоится, где слетятся просто мировые диджеи. А сцена высотой в 10-этажный дом, конечно же, всех поразит в очередной раз. Невероятная компьютерная графика, водопады, фейерверков, все прочее. В Венгрии, между прочим, тоже в августе пройдет легендарный Остров Свободы прямо посреди Дуная. Это не просто опен-эйр, а недельное культурное государство со своей конституцией. Помимо сотен звезд, от инди-рока до техно, там строят гигантские арт-объекты, работают передвижные цирки, зоны йоги, лектории, а также кинотеатры под открытым небом. Что еще? Ну, джазовый фестиваль. Кого интересует? С 3 по 18 июля в Швейцарии, пожалуйста, на берегу Женевского озера. В Испании традиционно пройдет фуд-баттл. Это на один час, когда испанский городок закидывают в Буньоле, закидывают тоннами спелых помидоров, да? Вот, чудесненько. Так, что еще? Ну и праздник воздухоплавания в Великобритании тоже в августе, в самом начале, в Бристоле. Аэростаты самых безумных форм, от летающих пингвинов до огромных банок с газировкой. Главным хитом, который является ночное шоу, когда шары под музыку синхронно включают газовые горелки, светясь в темноте, как гигантские лампочки. Как вы понимаете, да, да, люди пытаются разнообразить свой досуг, свою жизнь. И еще раз напомню, что и в нашем городе вот уже не далее, чем 27 числа состоится замечательный фестиваль, второй год. Он проводится на просторах нашего города, практически в зоне города. Что там, Мичурино, что это такое? На базе причал Weekend Роста. Так что присоединяйтесь, билеты у нас есть, реклама. Обращайтесь на сайт «Заказ билетов». Прилетайте, приезжайте, добирайтесь, отдохнуть с пользой. Это всегда хорошо. Не просто так поваляться там на пляже где-то, а вот, да, и посмотреть, сколько людей у нас в городе чем-то заняты, помимо своей основной работы. И сколько профессионалов интересных. Там ведь будет и этнозона, удивительные инструменты представит интересный очень молодой человек. И моменты живописи, пожалуйста, творите, пожалуйста, вам как-то пленэр вам обеспечен. Ну и просто отдых в кругу единомышленников, людей творческих. Они же, как правило, у них энергетика такая невероятная. Все это всегда наполняет энергией однозначно. Вот, на этой ноте, пожалуй, я буду считать, что я отфестивалила это утро. Скажу вам всем до свидания и надеюсь, что в 13:00 мы снова услышимся в рамках программы «Ваш доктор». Удачного продолжения дня, хорошего настроения всем, кто настроен на волну нашей радиостанции. Знаете, мы всегда рядом, мы здесь.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ. Радио ОКЕ. На

0: Учим казахский язык легко.
1: Саул, пока. Саул, жеткесін хабарлас. Пока, позвони, когда доедешь. Саул, пока. Жеткесін хабарлас, позвони, когда доедешь. Саул, жеткесін хабарлас. Саул, пока. Жеткесін хабарлас, позвони, когда доедешь. Саул, жеткесін хабарлас.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 10 06 11, а также 8 37 283 87 64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247 300.
0: Химчистка.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
6: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей».

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
0: 106 FM.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба, а мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
4: Хорошие новости для предпринимателей. Инструменты государственной поддержки бизнеса становятся еще удобнее. На базе фонда «Дому» открыты единый фронт-офисы холдинга «Байтерек», чтобы все ключевые консультации были доступны в одном месте. По принципу одного окна здесь можно узнать об инструментах господдержки и получить помощь в сборе необходимых документов. Как связаться? Номер 1408 стал единым контакт-центром всех дочерних компаний холдинга «Байтерек». Также можно посетить филиалы фонда «Дому» во всех регионах и получить консультацию непосредственно у менеджеров. В единых фронт-офисах вы получите первичную консультацию по программам Фонда развития предпринимательства «Дому», Банка развития Казахстана, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, Казахстан Инвестмент Корпорейшн, Фонда развития промышленности. Вас проконсультируют, подберут подходящие инструменты поддержки и при необходимости направят к профильным специалистам. 1408. Единая поддержка бизнеса.
5: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ваш доктор.
1: Ну, я думаю, наши радиослушатели и зрители на странице Инстаграм уже привыкли к такому формату, когда мы ведем параллельный прямой эфир и в эфире Радио ОК, и, конечно же, на нашей странице в Инстаграм. Программа «Ваш доктор» в эфире. Сегодня у нас в гостях стоматолог-ортодонт поликлиники Ауталапна Хусаинова 58, Дана Батырбековна Кисметова. Добрый день. Ну, вы уж тогда ближе к микрофону, пожалуйста. Не слышу я вас. Подождите, сейчас. Ага, вот так, сейчас попробуем. Алло. А, вот сюда.
2: Добрый день.
1: Вот, я нашла.
2: Я и себя слышу.
1: Да, все.
2: Все прекрасно.
1: Конечно. Так, смотрите, дорогие друзья, слушатели, зрители, речь сегодня пойдет о элайнерах, правильно?
2: Да, это такое новшество на наше время. Давайте поговорим именно об этом.
1: Давайте поговорим. Элайнеры – это еще одна форма или возможность исправить аномалии прикуса.
2: Да.
1: Какие аномалии прикуса?
2: Вообще элайнеры работают на много видов, на разные, конечно, случаи. Тут нужно уже смотреть. Угу. Но в основном элайнеры – это несъемные ортодонтические капы.
1: Так.
2: Да, и они работают на большую кривизну зубов и небольшое искривление именно аномалии. То есть он не будет работать на какие-то очень большие там, открытые прикусы, угу. очень большие миллиметры глубокого прикуса, ну, что-нибудь такое.
1: Если далеко зубы, щель большая?
2: Нет, щель он закрывает очень хорошо. Тут дело в том, что он нехорошо вытягивает, наверное, челюсть в этом дело. Если глубина челюсти заходит, получается, нижняя челюсть под верхнюю больше 5 миллиметров, то это не будет работать. Угу. Это будет занимать очень большое долгое время.
1: И лучше другие способы использовать.
2: Да, ну, конечно, тогда лучше использовать брекеты.
1: Угу.
2: Это 100%.
1: Это постоянная конструкция?
2: Нет, это, конечно, съемная конструкция. Она идет съемная, капы. Это прозрачные элайнеры, это капы. Они съемные. Мы носим их желательно 20-22 часа в день.
1: Так.
2: То есть мы снимаем только когда кушаем.
1: А, вот
2: покушали,
1: как.
2: Покушали, почистились, одели. То есть надели.
1: Угу.
2: И все.
1: Угу.
2: Чем больше и дольше мы ходим в элайнерах,
1: так.
2: тем быстрее будет работать.
1: Угу.
2: Это же капы прозрачные, их надевают.
1: Угу.
2: Они очень удобны тем, что их можно снять, почистить угу. и надеть. Ничего не застряло, да, как говорится, пациенты очень любят этот вариант.
1: Да-да-да.
2: Но если при именно носке меньше 20 часов носить, тогда угу. эффект просто затягивается.
1: Понятно.
2: Да, вот этим и плохо. Но в целом это...
1: А если не есть, можно и 24 часа?
2: Можно, но я советую есть.
1: Так, понятно. Так, они удобнее, чем брекеты или нет?
2: Ну, тут, наверное, на любителей индивидуально каждого. Мне, угу. например, удобно ходить в элайнерах, как, например, угу. как по мне, по моей логике, угу. потому что снять, почистить будет легче. Но если хотят быстрее эффект, тогда, конечно, брекет. По брекетам будет быстрее.
1: Ну да, да. там конструкция пожестче,
2: да,
1: и она
2: да,
1: работает.
2: И она постоянно несъемная. То есть оно не зависит от вас. Оно, увы, уже приклеено, уже в полости рта, и она будет работать постоянно.
1: Угу.
2: Хотите, не хотите, оно у вас уже есть. А элайнеры работают только тогда, когда вы их надели.
1: Угу.
2: То есть в этом и есть отличие.
1: Какое-то привыкание к этому?
2: Ну нет, я не скажу, что там есть какой-то особо большой дискомфорт. Угу. Привыкание, трение, оно тоже не занимает такого времени. Оно же снимается в любом случае. Тебе что-то не нравится, ты снял угу. и обратно надел.
1: Сам?
2: Да, причем? Да, да. Пациент... Это капы, которые меняются в 2 недели на новую капу. Соответственно, пациент, он сам снимает, сам регулирует, сам надевает.
1: О, они еще и регулируются?
2: Ну, конечно.
1: А что значит меняется каждые 2 недели?
2: Вообще капы и элайнеры изготавливаются индивидуально по 3D-сканеру и
1: челюсти.
2: Челюсти,
1: да?
2: Да. То есть каждое передвижение, даже миллиметрик передвижения зуба, он рассчитан и заложен на новые капы, на новые
1: Всё
2: элайнеры.
1: Понятно.
2: Соответственно, у вас, если зуб...
1: Это получается какой-то слепок,
2: да,
1: такой, да?
2: Да,
1: который
2: да.
1: Надели,
2: да.
1: и оно вот в этот, получается, вот в это уже, ну, в этом состоянии держится, укрепляется, правильно?
2: Оно уже в первых капах уже задана
1: угу.
2: чуть-чуть движение.
1: Измененная форма.
2: Измененная форма. пациент надевает, его зубы приводятся до ровно того состояния, до которого вот элайнеры сделаны.
1: Так.
2: Он убирает эти элайнеры и надевает следующие, они еще больше,
1: ага.
2: Например, привели зубы в ряд.
1: Ну, все понятно, да.
2: То есть это такая стягивающая, быстрое движение имеющая система. Но если не носить, я говорю, оно не будет работать.
1: Ну и максимальный срок носки получается?
2: Вообще до 3 лет, так же, как брекеты. Угу. Ну, у кого как, все
1: у
2: по-разному.
1: У кого как движение пойдет, да?
2: Да, потому что кость разная, угу. И каждый пациент индивидуален. Это тоже не нужно забывать, да.
1: Так, что можно не то что пожелать или посоветовать, с какого возраста, по какой возраст, кто должен обратиться за этим?
2: Ну, вообще, любой ортодонтическая, любая вот эта проблема, она должна уже искорениться с детства, я так думаю. Да? Я всех родителей очень прошу, чтобы ребенка привели на осмотр уже с 4-5 лет. Да. Конечно, с 4-5 ему элайнер никто не поставит. И вообще элайнеры советуются ставить от 15-16 и выше, когда пациент уже осознанно может носить капы сам.
1: Да.
2: Потому что ребенок, он не сможет это делать, ну и это и не советуется
1: да
2: ребенку,
1: нужно.
2: Да. Ребенку, конечно, желательно там аппаратами подлечиться, если прямо уже что-то срочное и что-то такое, нужно большое движение делать, да, потому что бывает узкая челюсть, там, крупная челюсть, тогда уже по брекетам работать после 12 лет. Но после 16 я вот рекомендую именно элайнер.
1: Дана Батырбековна, вот вопрос есть. Скажите, элайнеры изготавливают у нас в Талапе?
2: У нас в Талапе элайнеры не изготавливают. У нас в городе Уральске, в других городах его не изготавливают. Есть специальные фабрики и заводы, которые изготавливают элайнеры. Мы работаем с Invisalign, называется наша
1: компания.
2: Да, компания элайнеров. Это американская система. Они изготавливаются в городе Алматы. То есть мы отправляем наши уже 3D-сканеры, модели нашей полости, они по вашим зубам изготавливают вам капы и высылают нам элайнеры. Работа идет только так. У нас их никто в городе не делает. Это невозможно, потому что у нас нет заводов, которые изготавливают элайнеры.
1: Ну да, надо иметь специальное оборудование и материалы.
2: Сейчас, да, есть разные казахстанские заводы, кто сейчас занимается элайнерами. Это прям вообще в тренде. Это писк такой сезона.
1: Да?
2: Да, очень много. И в Казахстане изготавливают. Да.
1: Слететь не могут? Безопасности вот этих?
2: Ну, безопасно, конечно, безопасно. Его не съесть, не заживать. Это капа едина. Максимум может сломаться. И все. Если ломается, на него есть гарантия. То есть вам переделывают капы.
1: Ну и давайте теперь, наверное, под финал еще раз. Кому обратиться, с какими проблемами лучше всего подойти и на консультацию, и вот этой формой постараться исправить свои припусы?
2: Ну, я советую на консультацию ортодонта всегда, вот, независимо от возраста, от 4 лет, приводить детей, приходить самим, и уже по ситуации, по диагнозу, определять, какое направление выбрать для пациента. Или брекеты лечения идет, или элайнерами лечения. Тут уже, наверное, чуть-чуть индивидуально. Но в любом случае нужно будет прийти на консультацию и уже полностью потом уже врач, наверное, вам расскажет.
1: Ну да.
2: Да.
1: Что предложить вам есть что?
2: Что именно подходит вот каждому пациенту. Предложить, конечно, у нас есть все, что хотят.
1: Пожелаете.
2: И пожелания, да.
1: Главное, что это доступно, это возможно.
2: Это доступно, да. Это возможно, и это очень классно. Потому что сейчас здоровье, это должно быть на
1: первом месте. Ну, все следят, конечно.
2: Да. И сейчас мне очень нравится то, что идет тенденция на брекеты, на элайнеры. И даже подростки, даже дети приходят и просят.
1: Сами просят.
2: Да. Даже, возможно, они не понимают, что это для здоровья, больше для эстетики. Но, тем не менее, они...
1: Ну, вот если насколько было раньше отторжение, то есть как все этого стеснялись, страх и переживания, стеснение, а сейчас этого нет, и напротив, все стремятся, чтобы зубки были ровные.
2: Мода идет, вот, наверное, с Кореи, я так больше думала, с Японии, вот оттуда там очень много таких следящих за собой молодежи, и это очень хорошо.
1: Хорошая тенденция.
2: Да, очень хорошая тенденция.
1: А меня больше радует, что у нас есть всякие возможности как раз это сделать.
2: Да, и то, что нам есть предложить и помочь пациенту. пациенту пролечиться именно вот безопасным и удобным для него способом.
1: Да. Друзья, я напоминаю, что у нас сегодня в рубрике «Ваш доктор» была стоматолог, ортодонт поликлиники «Аутолаб» Дана Батырбековна Кисметова. Обращайтесь, ищите на Хусаинова, 58, консультации к вашим услугам. Ну, а дальше уже после консультации возможности, скажем, исправления прикуса или каких-то проблем ваших или ваших детей. Вот она, пожалуйста, разрешима на раз-два. Да. Спасибо большое, что заглянули к нам. В следующий раз и еще давайте какой-нибудь способ.
2: Интересная тема.
1: Да, ну, потому что... Надо, чтобы все знали о том, что это есть.
2: Да.
1: И дальше уже дело техники, просто прийти и выбрать.
2: Ну все, хорошо.
1: Все,
2: ждем новую тему, может, нам предложит.
1: Да.
2: Я приду, расскажу.
1: Действительно,
2: проблем.
1: Если что-то кого-то беспокоит и волнует, друзья, пишите нам в WhatsApp, пишите в комментариях к этому видео под прямым эфиром. Я уверена, что Дана Батырбековна ответит на все ваши вопросы, откликнется и придет нам еще не раз на нашу программу «Ваш все. Доктор».
2: Спасибо вам.
1: Спасибо.
2: Всего хорошего.
0: Жарнама.
3: Реклама.
4: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Жақсы жаңалық. Биылдан бастап бизнесті мемлекеттік қолдау құралдары қолайлы бола түспек. Кәсіпкерлердің барлық негізгі қызмет кеңесті бір жерден алуына жағдай жасау мақсатында Даму қорының жанынан Бәйтерек холдингінің бірыңғай фронт офистері ашылды. Бір терезе қағидатымен жұмыс істейтін бұл жерде мемлекеттік қолдау құралдары жайлы ақпарат алып, жобаны алдын ала іріктеуден өткізіп, құжат жинау жұмыстарына көмек көрсетіледі. Қалай хабарласамыз? 1408 қысқа нөмірі. Енді Бәйтерек холдингінің барлық еншілес компанияларының бірыңғай байланыс орталығы. Сонымен қатар Даму қорының барлық аймақтағы филиалдарына келіп, менеджерлерден тікелей консультация алуға да болады. Атап айтқанда мұнда Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры, Қазақстанның Даму банкі, Қазақстанның экспорттық кредиттік агенттігі, Қазақстан Investment Corporation, өнеркәсіпті дамыту қоры бойынша сұрақтарға бір жерден жауап беріледі. Операторлар бизнесті қолдау құралдарынан хабардар етіп, жөн сілтеп, қажет болған жағдайда тиісті мамандарға қарай жол көрсетеді. 1408. Бизнеске арналған бірыңғай қолдау.
6: Бәрі жұмыс орында ма?
7: Иә, шеф.
6: Ауырып қалғандар бар ма?
7: Жоқ, шеф.
6: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
7: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
8: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
2: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
5: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8 771-202-10-06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кайрлы кеш или кеш шарык. Добрый вечер. Кайрлы кеш. Кеш мазала самай битпе. Добрый вечер. Извини, что поздно беспокою. Кайрлы кеш. Добрый вечер. Кеш мазала сам айбетпе, извини, что поздно беспокою. Кайрлы кеш, кеш мазала сам айбетпе. Кайрлы кеш, добрый вечер. Кеш мазала сам айбетпе, извини, что поздно беспокою. Кайрлы кеш, кеш мазала сам айбетпе.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Weekend Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этно-ремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб». А вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64.
6: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
7: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
6: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8 705 621 6092 және 50 65 93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
8: Радио ОКЕ. Места не для грусти.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: везде. Знаю, где бы я ни был, во мне пожара не пепел.
1: Я с тобой еще, я с тобой везде.
0: Спасибо, что встретил в локоны.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-30.
4: Хотите открыть или расширить бизнес в своем регионе? Единая программа поддержки малого бизнеса «Скераймах» – это реальные возможности для старта и роста. Получите до 200 миллионов тенге по ставке от 12,6% годовых. Не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантию до 85% от суммы кредита, чтобы финансирование стало еще доступнее. Программа включает онлайн-обучение и сопровождение предпринимателей, а также доступ к помещениям, земельным участкам и производственным мощностям. Поддержка направлена на приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности и виды экономической деятельности, определенные с учетом региональной специализации. Готовы начать? Обратитесь в банк-партнер, лизинговую компанию или региональный филиал фонда «Даму». Подробности по номеру 1408.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Е, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: ОКИ.
9: Радио ОКИ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Саул, пока. Саул, жеткесің хабарлас. Пока, позвони, когда доедешь. Саул, пока. Жеткесің хабарлас, позвони, когда доедешь. Саул, жеткесің хабарлас. Саул, пока. Жеткесің хабарлас, позвони, когда доедешь. Саул, жеткесің хабарлас.
0: Учим казахский язык

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. Плюс 7 37 176 41 06.
2: Фармацевтер талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Аоталаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Аоталаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
8: Поставь дела на паузу.

0: между прочим.
1: Большинство людей моргает примерно 25 раз в минуту.
0: Между прочим.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
3: На волне твоего города. Радио ОК.

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца. Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Теннисные мячи Уимблдона хранятся при температуре 68 градусов по Фаренгейту. Это 20 градусов по Цельсию. Потому что температура теннисного мяча влияет на то, как он отскакивает. При более высоких температурах молекулы газа внутри мяча расширяются, заставляя мяч отскакивать выше. Более низкие температуры заставляют молекулы сжиматься, и мяч отскакивает ниже. Чтобы убедиться, что используются лучшие теннисные мячи, Уимблдон ежегодно проверяет более 50 тысяч теннисных мячей.
1: Между прочим...

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 377 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радиосы. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей. И все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

вот излита сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов – и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей.
7: Радио «Окей» на частоте

Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск.

0: Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Радио ОК. Место не

0: Оралда сағат 22.
1: В Уральске 22 часа.
2: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди по

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Места нет для грусти. 106 FM.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей, окей, окей.
5: Радио «Окей» на

и женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. «Окей». Радио «Окей». Места нет для...

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях сквозь время.

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.